0: Что и вас где перерезли до ря? Да-да, лис, чуба, ги, ю, ба, бу, ну, до, рау.
1: Люлю, жа,
0: ту, ба, бас, ге, ля, ха, се, ка, ухуш, ну, до, рау, де, ру, ну, о, мал, ё, диди, си, и, не.
1: Жа, ка, вус.
0: Ге, пепе, ли, иц, ан. Тос, бя, ям, до, кан, и, ю, то, кир, ну, бо,
1: гал,
0: татай, бал, ир, не.
1: Три, па, но.
0: Ро, ну, ро.
1: Ищи!
0: Ир, ца, биг, са, та, кек, пра, ке, ба, ги, ба.
1: Види.
0: Но, даль, биг. Сис, та, кейк, пра, шлюжас, иш, гаус, жмонес, йоу, ши, дэр.